0: праздники закончились. Но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махцены и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махцены и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махцены и Хашмаль».
2: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых. После праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Максаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже.

0: которое состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в Максоней Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых. После праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сеть магазинов «Махцены и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махцены и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махцены и Хашмаль».

я трогаю на красный. Опять ты попытался мне перейти дорогу, и вот ты под колесами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махцены и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махцены и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет сына, чем «Махцены и Хашмаль».
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Ladies and gentlemen, of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by choosing.

0: Сеть магазинов «Махцаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махцаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махцаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махцаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махцаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махцаны и Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых. После праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.

0: Сеть магазинов «Махцаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махцаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махцаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

любишь сильно, знаешь, очень боль бывает сильной. И проносятся кадрами из фильма мысли. И одно невыносимо, абсолютное бессилие от того, что ты такая же красивая. Как и тогда, так и сейчас. Не могу я оторвать от тебя влюбленных глаз. Я хочу продолжить нашу книгу, я хочу продолжить наш рассказ.

0: Сеть магазинов «Махцены и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махцены и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет сына, чем «Махцены и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

капустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Yeah. Feel that shit now. Yeah. Shonda Paul, so me go so then.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махцены и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махцены и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махцены и Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм

на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махцаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махцаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махцаны и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых. После праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сеть магазинов «Махцены и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махцены и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махцены и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсаны» и «Хашаны».

0: Кремль объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в Максоней Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максоней Хашмаль.

0: Сеть магазинов «Махцаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махцаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махцаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные

0: бесплатные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading.

0: Сеть магазинов «Махцаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махцаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махцаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет сына, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махцаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махцаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махцаны и Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых. После праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Сеть магазинов «Махцаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махцаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махцаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится завтра. Только завтра вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа. Только завтра в «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM. Радио.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.